0: Самолет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.